я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: 7:30 в Екатеринбурге. Всем доброе утро, меня зовут Романа, и мы продолжаем встречать этот четверг в хорошем настроении. Обычно я желаю, чтобы ваш день прошел очень хорошо, а сегодня хочется немного поговорить о доброте и замотивировать вас самим сделать что-то приятное для других людей. Поэтому через несколько минут расскажу вам воодушевляющее исследование, которое подтверждает доброту на генетическом уровне.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: 7:40 в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Вы слушаете радио «Лето». С вами снова Романа. Как всегда, заряжаю вас позитивом и отличным настроением. Желаю всем доброго дня. Пусть все сложится хорошо, ведь все в наших руках. А запрограммированность на доброту – вообще базовая настройка человека. С самого детства она проявляется. К такому выводу пришли ученые из разных стран. Они провели эксперимент, в котором участвовало более 500 детей от 3 до 10 лет. Участников ставили в ситуации, где нужно было решить, например, готовы ли они поделиться конфетой с другим ребенком или могут ли они соврать ради награды. Причем часть ребят должны были ответить быстро, а остальным давали время на раздумья. Так вот, оказалось, что малыши 3-4 лет, отвечающие быстро, чаще всего поступали честно и соглашались делиться сладостями. А дети постарше проявляли отзывчивость даже после долгих раздумий. На основании наблюдений исследователи утверждают, что интуитивная доброта заложена в нас природой. Так что предлагаю не противиться своей природе и брать пример с детей. Будьте добрее друг к другу и мыслите позитивно. Тогда и дела пойдут в гору.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Ну а прямо сейчас самое время размяться и поиграть. Приз тоже спортивный – билеты на футбол. У вас есть возможность выиграть пару пригласительных на субботний матч «Урал-Уфа». Без возрастных ограничений и не требуется паспорт болельщика. Все, что нужно, чтобы получить подарок от «Радио Лето», это дозвониться первым по нашему номеру 23 90 98 и 9. Порадуйте себя с самого утра приятными подарками. Еще раз повторяю, номер телефона 23 90 98 и 9. Дозванивайтесь первым и получайте билеты на футбольный матч. Всем желаю удачи, звоните прямо сейчас.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас разыгрываем билеты на футбольный матч. У нас есть звонок, давайте знакомиться. Доброе утро, это радио «Лето».
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, как вас зовут?
1: Илья зовут.
0: Я вас поздравляю, вы смогли дозвониться первым и получаете в подарок билеты на матч «Урал-Уфа», который пройдет в субботу.
1: Ура!
0: Очень позитивно вы прям отреагировали. Вы вообще бываете на матчах нашей команды?
1: Ну, иногда бываем, да.
0: Ну, естественно, за Урал болеете.
1: Да, конечно, живем на Уралмаш, таково болеть.
0: Вам просто, да, действительно, суждено было болеть за эту команду по месту прописки, вот так можно сказать. Ну что, Илья, можете передать приветы?
1: Так, передаю привет своим детям, которые сейчас в лагере, любимой жене Нине, с которой мы пойдем на матч «Урал». Мы всей семьей пойдем.
0: Вообще, главное детям об этом не рассказывать, а то они тоже захотят. Сходите вдвоем, проведите такой романтик футбольный, я вам этого желаю.
1: Ну что же, я... спасибо.
0: Пожалуйста, я вас еще раз поздравляю с победой. Для всех напомню, что матч пройдет 8 августа в 19:00 на Екатеринбург-арене. Без возрастных ограничений, не требуется паспорт болельщика. Ну а сегодня удача повернулась в сторону Ильи, а завтра, может быть, повезет именно вам. В это же самое время разыграем еще пару пригласительных на этот матч. Участвуйте и побеждайте на радио «Лето».
2: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Центр Сберком России определил порядок, в котором политические партии будут представлены на избирательном бюллетене на выборах в Госдуму. Это стало известно на заседании комиссии. Первая строчка по результатам жеребьевки досталась «Единой России», вторая – партия «Яблоко», на третьей – ЛДПР. У партии «Прямой демократии» четвертая строка, у партии «Зеленые» – пятая. На шестой – «Справедливая Россия», на седьмой – «Родина», на восьмой – КПРФ, девятая строчка – партия пенсионеров, на десятой – «Коммунисты России». И, наконец, последняя, 11-я строчка «У новых людей». Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва будут проходить с 18 по 20 сентября. Покушение на создателя знаменитых дронов «Упырь» совершено в Екатеринбурге. «Мерседес» Владимира Ткачука взорвали. Как пишет Е1, водитель автомобиля погиб. Сам Ткачук получил травмы и был доставлен в реанимацию. По факту возбуждено уголовное дело. FPV-дрон «Упырь» отлично зарекомендовал себя в зоне СВО. Сейчас производится серийно, хотя начинался как проект энтузиастов, напоминает «Новый день». 53 свердловчанина пострадали от укусов клещей за минувшую неделю. Всего с начала сезона 17,5 тысяч покусанных. Это в 1,6 раза меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает региональный Роспотребнадзор. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары региона госпитализирован 121 человек, с подозрением на боррелиоз 241. Свердловчане продолжают прививаться от энцефалита. С начала года проведено почти 136,5 тысяч вакцинаций и 287 тысяч ревакцинаций, сообщает газета «Коммерсант». В Екатеринбурге в День строителя 8 августа будут перекрывать дороги для автомобилей и средств индивидуальной мобильности и ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщили в мэрии. Главные площадки праздника – исторический сквер и проспект Ленина. Движение на дорогах вокруг ограничат уже с пятницы. Продажа алкоголя будет запрещена на целом ряде участков улиц Карла Либкнехта, Никонова, Царской, Дзержинского, Пролетарской, Первомайской, Толмачева, Ленина, Свердлова и других. В рамках праздника пройдут мастер-классы, конкурсы профмастерства, выставка строительной техники, а также концерт группы «Ума Турман», пишет «Новый день». Продажи поэмы Гомера «Одиссея» в Свердловской области этим летом выросли почти на 200%. Интерес к античному классику начал расти у читателей еще весной. В мае было плюс 116%, в июне 159%. В июле, когда состоялась премьера фильма Кристофера Нолана «Одиссея» по мотивам поэмы Гомера, рост продаж составил 254%. «Одиссея» – классическая поэма, созданная в 8 веке до нашей эры. В ней рассказывается о приключениях мифического героя, царя Итаки Одиссея, а также его жены Пенелопы, которая долго ждала своего мужа с войны. Доллар на четверг 80.93, евро 93.19.
0: Реклама.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня в четверг, 6 августа, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 20, плюс 22 градуса.
0: Реклама.
7: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
8: Комплексное обследование молочных желез. Все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
7: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
8: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303.
9: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: 8:12 в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Сегодня уже четверг, мы перешли во вторую половину недели. Это значит, что начинаем готовиться к выходным. Тем более, что погода солнечная, комфортная. Лето продолжает баловать нас. Ну и радио «Лето» не отстает, буду баловать вас тоже, только подарками. Уже в этом часе в игре «Не шведский стол» разыграем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». А буквально через несколько минут узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире уже сегодня, 6 августа. Всем прекрасного настроения!
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного отмечают сегодня в мире. 6 августа – день грибного дождя. Ну, дождей за последнее время у нас уже немало прошло. Пора бы грибам, как говорится, ответить симметрично. Хотя грибной дождь и солнышко подразумевает, когда оно светит, а с неба все равно что-то капает. Такое вот метеорологическое чудо. Всем любителям тихой охоты желаю хороших уловов. Да и сама в лес мечтаю выбраться. Люблю очень это дело. Возможно, именно сегодня займусь. Продолжает праздничную череду Международный день развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Думаю, можно присоединиться к празднику регионам, потому что наш регион лишен морских радостей, а очень хочется. Сегодня можно хотя бы помечтать об этом, отправиться в аквапарк или спланировать поездку в края солнечных пляжей и морских волн. Еще сегодня Международный день подкаблучника. Праздник, на самом деле, шуточный, появился он в качестве реакции на усилившуюся дискуссию вокруг стереотипов о доминирующих женщинах и уступчивых мужчинах. В этот день принято мило подшучивать над собой, друзьями, признавать заслуги сильных женщин или просто делиться забавными семейными историями, а заодно разрушать негативные шаблоны. Подкаблучник – это не недостаток, а редкое умение мыслить стратегически. Это мудрая дипломатия, которая дает мир в доме. Профессиональный праздник сегодня отмечают железнодорожные войска. Поздравляем всех причастных. А из исторических событий выделим день, когда Герман Титов совершил второй в истории человечества полет в космос. Произошло это 6 августа 1961 года, буквально через 4 месяца после Юрия Гагарина. Про 12 апреля все знают и помнят, а теперь вот еще один космический факт в нашем арсенале есть. Вот такой разнообразный праздничный календарь на сегодня у нас получился. А далее расширяем эрудицию с помощью рубрики «Слово дня». Она прозвучит через несколько минут. Катя Савельева, как всегда, поможет нам расширить словарный запас.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы снимем налет пыли со слова «галун». Встречайте, это неодушевленное существительное мужского рода. Слово это пришло к нам из французского языка, а оттуда – из испанского, где означало «блестеть» или «наряжаться». Итак, галун – это плотная золотая или серебряная лента – и еще тесьма, которые расшивали одежду. Где мы можем встретить его в наши дни? Ну, раньше частенько на мундирах царских офицеров, шикарных ливреях швейцаров и казачьих шапках-кубанках. Сегодня галуны превратились в нашивки и лампасы на военной форме, которые показывают воинское звание. Запомнили? Галун – плотная золотая или серебряная лента, которой расшивали одежду. Я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Игра «Не шведский стол» начинается прямо сейчас. Это значит, что мы подготовили подарок, и кто-то из вас сегодня заберет сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Чтобы этим счастливым обладателем стали вы, необходимо прямо сейчас взять в руки телефон и набрать номер 239098 и 9 и ответить правильно всего на один околокулинарный вопрос, который я задам. Еще раз повторяю номер телефона 239098 и 9. Звоните прямо сейчас, отвечайте правильно и получайте подарок от Радио Лето. Желаю удачи!
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас игра «Не шведский стол». У нас есть звонок. Давайте знакомиться. Доброе утро, это радио «Лето».
1: Доброе утро.
0: Как вас зовут?
1: Элеонора.
0: Ой, какое красивое имя. Элеонора, расскажите, пожалуйста, радует ли вас погода уральская сегодня?
1: Сегодня радует, потому что нет жары. Вот и дождя.
0: Мне тоже кажется, что погода такая идеализировалась. То есть тем, кому сильно было жарко, хорошо стало. И тем, кому было сильно холодно, тоже вроде не замерзли. Вот, вы позвонили в игру «Не шведский стол». Сейчас еще можем порадовать вас не только погодой, а подарком от радио «Лето». Это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Готовы участвовать?
1: Давайте попробуем.
0: У нас сегодня прям на воображение вопрос. Надо будет представлять. В рамках одного из фестивалей еды флаги государств сделали съедобными. То есть составили их из традиционных продуктов для каждой страны. Итальянский флаг был из базилика и помидоров. То есть зеленые и красные цвета были обозначены базиликом и помидорами. Вам нужно угадать, какой продукт был в середине. Рис, спагетти или молоко? Белый цвет каким продуктом Италии заменили?
1: Ну, если Италия, то, очевидно, спагетти.
0: Совершенно верно. С воображением у вас все хорошо. Действительно, вот такой кулинарный креатив. Спагетти, это, конечно же, макароны, по-нашему, можно сказать, итальянский акцент. И у нас с вами, кстати, итальянский подарок, я должна сказать. Пиццу вы поедите и вспомните об Италии. Я вас поздравляю с победой.
1: Это прекрасная новость. Спасибо большое.
0: Пожалуйста, можете передать приветы.
1: Я передаю привет всем, кто едет на работу и кого ждет прекрасный четверговый день.
0: Пусть он ждет всех. Я могу вот так даже подытожить приветствие Элеоноры. Вас еще раз поздравляю с победой. Ну а для всех напомню, что игра «Не шведский стол» продолжится завтра. В это же самое время у вас тоже появится шанс получить подарок от радио «Лето». Участвуйте и побеждайте!
2: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: здесь. Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Российский топливный союз обратился в правительство с просьбой равномерно распределять топливо между крупными нефтекомпаниями и независимыми операторами АЗС. С письмом на имя премьер-министра Михаила Мишустина ознакомилось издание «Коммерсант». Владельцы небольших бизнесов подчеркивают, что вынуждены закупать топливо в удаленных регионах. Альтернативой частные АЗС видят закупку дорогого импортного топлива и прежде всего белорусского. Однако для обычных водителей это означает стоимость литра в рознице, которая вырастет примерно на 20 рублей. По таким ценам автомобилисты не готовы покупать бензин даже в кризис, пишет издание. В Свердловской области для пропуска будущих паводков будут расчищать русла рек. План мероприятия обсудили губернатор Денис Паслер и руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов. В ходе визита на Средний Урал глава федерального ведомства осмотрел участок реки Ница в границах Ирбита. По словам Дениса Паслера, первые мероприятия в русле реки начнутся уже в этом месяце и продолжатся в сентябре. После Ницы расчистка продолжится на реках и в других муниципалитетах, сообщают в департаменте информполитики. В Екатеринбурге сегодня завершится очередной этап опрессовок. Испытания теплоэнергетики проводят по ночам. Срок очередных опрессовок с 3 по 7 августа. Опрессовывают теплосети с 23 часов и до 6 утра. При обнаружении аварии горожан просят звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу, а также дежурному диспетчеру ЕТК. Мобильные операторы начали блокировать звонки без маркировки и массовые автоматизированные вызовы, на которые не заключены договоры. Введение ограничений прокомментировали в Мегафоне, в Импелкоме, а также Т-Мобайл. Аналитики заявляют, что действия операторов «Большой четверки» означают для рынка конец дешевого телеспама. Маркировка по 30 и 50 копеек за вызов делает серый массовый обзвон экономически бессмысленным. Действия мобильных операторов смещают спрос в направлении белых колл-центров, пишет «Коммерсант». Искусственный интеллект пока не смог заменить риэлторов при поиске жилья. Нейросети для помощи в поиске недвижимости уже использовали 11% участников исследования. Однако в итоге четверть из этих 11% все равно обращалась к живому риэлтору. Чаще всего искусственному интеллекту поручают отобрать варианты, которые укладываются в определенный бюджет. Около трети сравнивают жилые комплексы и застройщиков. И еще 27% проверяют уже сделанный выбор. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
0: Реклама. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в августе. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует в Перу по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
5: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в четверг, 6 августа, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 20, плюс 22 градуса.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.
6: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце много три.

0: Песня «Улыбка» от группы «Пицца» продолжает наше прекрасное летнее утро. Поэтому и вам рекомендую начать свой день с улыбки. Хотя бы самому себе в зеркале, а можно и всем окружающим. По улицам Екатеринбурга будет ходить чуть больше довольных и улыбающихся людей. Вместе создадим позитивное настроение. Всем доброе утро. Меня зовут Романа. Это «Все включено» шоу. Я рада вас приветствовать. Как всегда на радио «Лето» у нас впереди много самых жарких хитов и не только. Например, гороскоп мы услышим буквально через несколько минут. Ну а мне остается пожелать вам продуктивности и прекрасного пробуждения.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, четверг, 6 августа. Овны. Сегодня целесообразнее поработать в свободном графике. Без давления вы сможете успеть больше. Тельцы. День высокой производительности. Сегодня все будет получаться не только быстро, но и качественно. Близнецы. Нестандартные ходы пока не в приоритете. Доверьтесь проверенным методам. Они сработают эффективнее. Раки. Внутри вас скопится энергия. Дайте ей созреть. Не расплескивайте все сразу. Львы. День экзотики и всего необычного. Позвольте себе то, на что раньше не решались. Девы. Воспоминания из прошлого могут мешать работе. Самое время их отпустить и погрузиться в проекты с чистой головой. Весы. День внутреннего равновесия. Время замедлиться и прислушаться к себе. Скорпионы. Общение сегодня станет вашим главным источником вдохновения. Важный разговор или случайная встреча могут дать пищу для новых идей. Стрельцы. Будет много работы за компьютером. Хотя бы дома минимизируйте экранное время. Проведите вечер с близкими. Козероги. Позвольте себе спокойный рабочий день. Выбирайте задачи средней сложности и избегайте многозадачности. Водолеи. Будет много сумбура из-за навалившихся задач. Постарайтесь не спешить и найти время для занятий, которые вас успокаивают. Чтение или прогулка будут хорошими вариантами. Рыбы. День движения и активности. Практически все время проведете на ногах, но зато результаты будут радовать еще долгое время. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, четверг, 6 августа.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Вот вы думаете, укроп нужен только для супа и огурцов? А вот и нет. Сегодня расскажу, почему эта зелень – настоящий кладезь витаминов и пользы. Факт первый – укроп – спасение для нашего желудка. Он убирает вздутие, снимает спазмы и помогает переваривать даже самую тяжелую пищу. Факт второй – в нем скрыта мощная бьюти-аптечка. Кальция здесь больше, чем во многих молочных продуктах, а витамин С и антиоксиданты защищают кожу от старения. Факт номер три. Укроп отлично успокаивает. В его эфирных маслах есть вещества, которые снижают уровень стресса и помогают быстрее уснуть. Попробуйте укропный чай перед сном. Проверите сами. Факт четвертый. Защита сердца. Укроп помогает мягко снижать артериальное давление и выводит лишнюю соль из организма, спасая вас от отеков по утрам. И, между прочим, в индустрии красоты укроп – это тоже хит. Его отвар убирает пигментные пятна, веснушки и высыпания. А укропный лед идеально освежает лицо. Но будьте осторожны, потому что укроп может резко снизить давление. Если вы гипотоник или находитесь в интересном положении, не переборщите, иначе заболит голова. Ну и на всякий случай не забывайте добавлять укроп в свежем виде в самом конце готовки, чтобы сохранить все его витамины. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: 9:40 в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Меня зовут Романа. Продолжаем наш бодрый и радостный день. Уверенности, возможно, прибавит вам новость с легким брутальным оттенком. В России стало больше львов. Имеется в виду не животные, а мужские имена. Имя Лев неожиданно вошло в тройку самых популярных. Причем иногда родители выбирают старинную форму этого имени – Лев. Лидерами рейтинга имен по-прежнему остаются Михаил и Александр. А вот Максимы выпали из пятерки. Также потеряли народную любовь имена Кирилл, Сергей и Денис. Зато в моду входят экзотические имена древнегреческих богов и других мифических героев. В Москве, например, все чаще мальчиков называют Зевсами, Посейдонами и Одиссеями, а девочек – Афинами. По данным столичного ЗАГСа, уже 81 девочка получила имя в честь богини мудрости. И это данные только за неполный 2026 год. Также в список необычных имен вошли Дионис, Геракл, Аид, Прометей, Афродита, Гера и Артемида. Вот такие дела. Интересно, к чему это в будущем приведет и какие будут отчества у новых россиян, если представители поколений переженятся друг с другом. Артемида Посейдоновна, например, или Зевс Прометеевич. В общем, креативность на всех уровнях поднимает нам настроение, как любимая музыка на радио «Лето». Все
1: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето». Просто

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс 1 Южный.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Рост мировых цен на энергоносители поддержал укрепление рубля весной этого года, сказано в резюме Банка России по итогам обсуждения ключевой ставки. Среди факторов, которые снизили инфляцию, регулятор называет ситуацию в Армузском проливе. Укрепление рубля за период с марта по май проявлялось в сдержанной динамике потребительских цен, добавили в ЦБ. При этом регулятор отметил, что спрос на иностранную валюту для оплаты импорта остается высоким, а конфликт на Ближнем Востоке по-прежнему сильнее отражается на мировой инфляции, чем на экономической активности. 6 человек в Нижнем Тагиле обратились за помощью к врачам после схода трамвая с рельсов. Днем накануне вагон на улице Кулебина вынесло с полотна, в результате чего трамвай врезался в столб. В момент аварии в салоне находились 30 человек. Водитель трамвая сотрудникам ГАИ пояснила, что некорректную работу задней тележки вагона почувствовала, когда тронулась с остановки. Вагоновожатый нажала на тормоз, после чего вагон занесло. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вместе с родителями воспитанников Дворца творчества посетил новые кабинеты. Дети начнут здесь занятия после переезда из Харитоновской усадьбы. Помещения для кружков и секций разместили в бывшем здании администрации Октябрьского района на улице Луначарского. Алексей Орлов заявил, что после ремонта в распоряжении ребят и педагогов поступят 10 обустроенных кабинетов и 2 зала. В случае передачи усадьбы Расторгуевых-Харитонов в региональную или городскую собственность примем все меры, чтобы как можно скорее отремонтировать историческое здание и вернуть туда детей, добавил глава города. Роспотребнадзор официально рекомендовал включить рыбу и морепродукты в детское меню. Соответствующий документ начнет действовать уже с 1 сентября. В детских садах предлагают готовить нежирную и среднежирную рыбу. А среди способов приготовления указаны запекание, варка и приготовление на пару. Рыбные блюда рекомендуется включать в детское меню не реже 2 раз в неделю. И в это же время специалисты назвали продукты, которые способны ухудшать внешний вид. Избыточный сахар со временем начинает взаимодействовать с белками кожи, повреждая при этом коллаген и эластин. Из-за этих процессов кожа быстрее теряет тонус, появляются мелкие морщины и ухудшается цвет лица, пишет газета.ру. Не меньшее влияние оказывают и продукты с избытком соли. Они задерживают в организме жидкость, приводя к отекам, особенно в области лица и век. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
0: Реклама.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня в четверг, 6 августа, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 20, плюс 22 градуса.
0: Реклама.
7: Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
8: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
7: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
8: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: Всем доброе утро, меня зовут Романа, вы слушаете радио «Лето». Сегодня четверг, 6 августа, продолжаем наслаждаться погодой. А погода действительно радует. Все, кто жаловались на жару, наконец-то она спала. Те, кому не нравились дожди, они тоже закончились. В общем, остается нам только получать удовольствие от каждого дня этого лета. На радио «Лето» вообще всегда хорошая погода и тепло. Ну а чтобы мы с вами оставались на связи, напомню, что вы можете подписаться на нашу группу ВКонтакте. Она так и называется «Радио Лето». Встретимся с вами там. Там ждет вас много интересного.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Ruspro.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Всем доброе утро, вы слушаете Радио Лето, с вами снова Романа. Хочу немного поговорить об августе, который в самом разгаре, сегодня уже 6 число. Август – это прекрасное время, когда лето еще радует солнцем и теплом, но природа уже напоминает о скором наступлении осени. Последний летний месяц – идеальный момент, чтобы замедлиться, наполниться энергией и успеть то, что вы откладывали в июне и в июле. Чем себя занять и что нужно успеть за этот период? Об этом поговорим через несколько минут в рубрике «Три в одном». Дам вам несколько интересных идей для того, чтобы разнообразить и раскрасить свое лето.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня я расскажу вам несколько интересных идей, как разнообразить последний летний месяц. Конечно, в первую очередь хочется напомнить о том, чтобы вы успели насладиться природой. Прогуляйтесь в лесу или у водоема. Просто побудьте среди деревьев и послушайте звуки природы. Это отличная перезагрузка. Можно устроить пикник, возьмите плед, термос, фрукты или легкие закуски и проведите время на свежем воздухе, даже внутри города. Также можно отправиться на фотоохоту. Попробуйте заняться поиском, например, оттенков синего. Сделайте 10 фотографий только синего цвета в природе и в городе. Небо, вода, цветы, двери, одежда прохожих. И создавайте красивые коллажи. Проведите гастрономический эксперимент. Купите на рынке фрукт, ягоду, овощ, который никогда не пробовали или давно не ели. При этом не обязательно гнаться за кулинарными достижениями, если они не приносят вам удовольствия. Достаточно приготовить что-то максимально простое. Может быть, даже съесть сырым этот продукт, с медом или в салате. И напоследок поделюсь тем, что заряжает лично меня. Путешествие в другой город. Мы привыкли мечтать о море и даже не задумываемся, сколько интересных и красочных городов окружает нас даже в пределах 5 часов езды на машине или ночи, проведенной в поезде. Поэтому очень рекомендую попробовать привнести новую традицию в свою жизнь. И хотя бы один раз в год, а можно и два, один летом, второй зимой, отправляться в совершенно новый для себя город. Вот просто так, без знакомых, гостей и так далее. А самому заранее почитать информацию об этом городе, составить свой личный туристический маршрут. Будем вместе изучать Россию, точно знаю, что ей есть чем нас удивить. Вот такие идеи для последнего летнего месяца сегодня в рубрике «Три в одном». Ну а уже завтра я вернусь с новой порцией любопытного в это же самое время. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето». Звук поставь.

0: Вот и закончилось утро четверга. Очень быстро и ярко, должна сказать, оно прошло. Далее сегодня и день с вами проведет Вадим Белов. Подготовил для вас много хорошего настроения. Ну а меня зовут Романа, и я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся в 7.00 на 98.9 FM. Будем слушать самую жаркую музыку и, как всегда, поднимать друг другу настроение.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
0: Новости.
2: Здравствуйте. В России на год разрешили продажу бензина по стандарту Евро-2. В постановлении правительства сказано, что также разрешено обращение бензинов классов 3 и 4 вплоть до 1 июля 2027 года. При этом автозаправочные станции будут обязаны предоставлять информацию о классе продаваемого топлива. Мера позволит направить дополнительные объемы бензина на внутренний рынок и минимизировать риски перебоев с поставками. Об этом заявили в Минэнерго. Бывший замминистра ЖКХ Игорь Чикризов скончался в Екатеринбурге. Об этом пишет «Сигнал Урал» со ссылкой на семью бывшего чиновника. Игорю Чикризову был 61 год, и он больше 16 лет занимал должность заместителя экс-министра ЖКХ Николая Смирнова. Игорь Чикризов стал вторым фигурантом громкого уголовного дела, в котором также фигурировали бывший министр Николай Смирнов и его второй заместитель Андрей Кислицын. Приговор по делу в отношении Игоря Чикризова суд вынести не успел. Ретро-поезд с вокзала Екатеринбурга начнет на этой неделе ходить в Невьянск. Первый состав со станции Екатеринбург-Пассажирский отправится 7 августа. Это новый круговой однодневный маршрут ретро-поезда, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Первую остановку состав традиционно будет делать на станции Шувакиш, а затем проследует в Невьянск. По пути пассажирам предложат попробовать блюда уральской кухни. В самом Невьянске участников маршрута ждет экскурсия с посещением знаменитой Невьянской башни, Земской школы и нескольких других достопримечательностей. Банк России выпустит в оборот памятные серебряные монеты с животными из Красной книги. На монетах номиналом 2 рубля будут изображены кавказская лесная кошка, очковая гага и ушастая круглоголовка. Коммерсант уточняет, что серию «Красная книга» ЦБ выпускает с 1992 года. И сейчас она включает уже 82 монеты. В Бразилии во время матча на футболиста напал разъяренный попугай. Большой желто-голубой ара был хорошо виден в трансляции игры. Птица спланировала на поле, выбрав объектом атаки одного из футболистов. Чтобы не попасть под внушительные когти или клюв, игрок был вынужден пригнуться. Игру остановили, пока попугай не улетел. Почему экзотическая птица атаковала футболистов, так и осталось неизвестным. Об этом пишет агентство ТАСС, публикуя видео. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
0: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
6: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в пятницу, 7 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный и слабый. Ночью плюс 13-15, днем до плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Большой привет от Радио Лето! Это была группа А-Студио в начале 12-го, и с этой минуты здесь с вами я, Вадим Белов. Привет, друзья мои! Как ваш четверг? Похож на маленькую пятницу? Ну, главное, чтобы не на понедельник, правда? Желаю вам легкого настроения, в делах везения, а от нашей музыки только удовольствие. И дальше давайте вместе на Радио Лето слушать Диму Билана и Люсю Чеботину.

0: Сама Ева Фольна в этот четверг на радио «Лето». И дальше в наших планах порадовать вас новой порцией хитов. От Анны Асти, Сергея Лазарева, от Владимира Преснякова и кое-кого еще. Ну а через 10 минут на радио «Лето» наша рубрика «Слово дня». В ней моя коллега Катя Савельева поможет вам расширить словарный запас, и это будет интересно, как всегда. Оставайтесь с нами. Отличного дня, друзья.
1: Радио «Лето». Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом

0: Радио «Лето» – новые слова, ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы снимем налет пыли со слова «галун». Встречайте, это неодушевленное существительное мужского рода. Слово это пришло к нам из французского языка, а оттуда – из испанского, где означало «блестеть» или «наряжаться». Итак, галун – это плотная золотая или серебряная лента и еще тесьма, которая расшивали одежду. Где мы можем встретить его в наши дни? Ну, раньше частенько на мундирах царских офицеров, шикарных ливреях швейцаров и казачьих шапках-кубанках. Сегодня галуны превратились в нашивки и лампасы на военной форме, которые показывают воинское звание. Запомнили? Галун – плотная золотая или серебряная лента, которой расшивали одежду. Я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
1: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: только что на радио «Лето» диджей Димиксер, и за ним я, Вадим Белов, возвращаюсь к вам. Как настроение, друзья? Нам всегда есть чем поднять его на нужный уровень. Яркими, любимыми, нашими хитами. Впереди на радио «Лето» Анжелика Варум и Леонид Агутин, а еще две Маши, градусы и другие. Много музыки и ничего лишнего. Слушайте лучшее на 98.9 FM.
1: Радио «Лето». Это радио «Дождь». Радио «Ночь». Ради него ты...

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. В Свердловской области объявлена ракетная опасность. Жители экстренные службы традиционно призывают сохранять спокойствие. Необходимо зайти в укрытие, которым может служить паркинг, метро или подвал. Также следует держаться подальше от окон. Около получаса назад ракетную опасность также объявили в соседнем Пермском крае. Одновременно с этим предупреждением Росавиация закрыла аэропорт Большое Савино для самолетов. В Башкирии, которая также граничит со Свердловской областью, с утра действовало предупреждение о беспилотной опасности. Сейчас там также объявлена опасность ракетной атаки. Покушение на главу предприятия «Урал-дрон-завод» в Большом Истоке не первое в России преступление подобного рода. Как рассказал порталу Е1 депутат Госдумы Максим Иванов, ранее в Туле покушались на главного конструктора и разработчика дронов семейства «Овод». Подобные покушения не исключены и в будущем, считает парламентарий. Работа по предотвращению таких преступлений должна идти в двух направлениях. Представители структур госбезопасности будут усиливать профилактическую работу. В это же время руководство оборонных предприятий должно более серьезно начать относиться к собственной безопасности. В Свердловской области для пропуска будущих паводков будут расчищать русла рек. План мероприятия обсудили губернатор Денис Паслер и руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов. В ходе визита на Средний Урал глава федерального ведомства осмотрел участок реки Ница в границах Ирбита. По словам Дениса Паслера, первые мероприятия в русле реки начнутся уже в этом месяце и продолжатся в сентябре. После Ницы расчистка продолжится на реках и в других муниципалитетах, сообщают в департаменте информполитики. Мобильные операторы начали блокировать звонки без маркировки и массовые автоматизированные вызовы, на которые не заключены договоры. Маркировка по 30 и 50 копеек за вызов делает серый массовый обзвон экономически бессмысленным. Действия мобильных операторов смещают спрос в направлении белых колл-центров, пишет «Коммерсант». Искусственный интеллект пока не смог заменить риэлторов при поиске жилья. Нейросети для помощи в поиске недвижимости уже использовали 11% участников исследования. Однако в итоге четверть из этих 11% все равно обращалась к живому риэлтору. Чаще всего искусственному интеллекту поручают отобрать варианты, которые укладываются в определенный бюджет. Около трети сравнивают жилые комплексы и застройщиков. И еще 27% проверяют уже сделанный выбор. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
0: Реклама.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: А сейчас на «Радио Лето» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в пятницу, 7 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный и слабый, ночью плюс 13-15, днем до плюс 23.
0: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
7: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
0: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
8: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето.

Екатеринбург слушает радио «Лето», и следом за елкой я, Вадим Белов, возвращаюсь к вам, друзья. Привет в офисы и дома, всюду, где вы сейчас, и удачного пути, куда бы вы ни направлялись. И чтобы вы не скучали сегодня на работе или в дороге, оставайтесь на радио «Лето» 98.9 FM. Вместе послушаем отличный хит от Стаса Пьехи.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: вот кто уже давно не нуждается в особом представлении. Сергей Жуков и «Руки вверх» в самый разгар дня на радио «Лето». И под эту музыку на горизонте потихоньку показываются долгожданные выходные. Ну и вот кто дальше готов превратить ваш четверг в маленькую пятницу. «Чай вдвоем», «Моя Мишель», «Мари Краймбрери» и другие. И по традиции, через 10 минут на радио «Лето» вкус жизни с Катей Савельевой. А вот в этой программе Катя делится бесплатными советами, как сохранять отличное самочувствие каждый день. Не пропускайте, будет интересно.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Новое, новое. Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты...

0: Сходить в Юкин Тач на свидание.
1: Юкин Тач. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Вот вы думаете, укроп нужен только для супа и огурцов? А вот и нет. Сегодня расскажу, почему эта зелень – настоящий кладезь витаминов и пользы. Факт первый – укроп – спасение для нашего желудка. Он убирает вздутие, снимает спазмы и помогает переваривать даже самую тяжелую пищу. Факт второй. В нем скрыта мощная бьюти-аптечка. Кальция здесь больше, чем во многих молочных продуктах, а витамин С и антиоксиданты защищают кожу от старения. Факт номер три. Укроп отлично успокаивает. В его эфирных маслах есть вещества, которые снижают уровень стресса и помогают быстрее уснуть. Попробуйте укропный чай перед сном. Проверите сами. Факт четвертый. Защита сердца. Укроп помогает мягко снижать артериальное давление и выводит лишнюю соль из организма, спасая вас от отеков по утрам. И, между прочим, в индустрии красоты укроп – это тоже хит. Его отвар убирает пигментные пятна, веснушки и высыпания. А укропный лед идеально освежает лицо. Но будьте осторожны, потому что укроп может резко снизить давление. Если вы гипотоник или находитесь в интересном положении, не переборщите, иначе заболит голова. Ну и на всякий случай не забывайте добавлять укроп в свежем виде в самом конце готовки, чтобы сохранить все его витамины. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Какой классный хит вы сделали погромче пару минут назад. У вас отличный вкус. Это «Чай вдвоем». Только что на радио «Лето», где легко и тепло круглый год. Слушайте нас и на 98.9 FM, и на нашем сайте radioletofm.ru, ну и, конечно же, в умных колонках в безупречном качестве. Скажите колонке «Включи радио «Лето», и скоро только для вас споют Юля Савичева, Хай-Фай, Юлиана Караулова и кое-кто еще. Отличного дня, друзья!

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
0: Новости.
2: Здравствуйте. В Свердловской области объявлена ракетная опасность. Жители и экстренные службы традиционно призывают сохранять спокойствие. Необходимо зайти в укрытие, которым может служить паркинг, метро или подвал. Также следует держаться подальше от окон. Около получаса назад ракетную опасность также объявили в соседнем Пермском крае. Одновременно с этим предупреждением Росавиация закрыла аэропорт Большое Савино для самолетов. В Башкирии, которая также граничит со Свердловской областью, с утра действовало предупреждение о беспилотной опасности. Сейчас там также объявлена опасность ракетной атаки. Покушение на главу предприятия «Урал-дрон-завод» в Большом Истоке не первое в России преступление подобного рода. Как рассказал порталу Е1 депутат Госдумы Максим Иванов, ранее в Туле покушались на главного конструктора и разработчика дронов семейства «Овод». Подобные покушения не исключены и в будущем, считает парламентарий. Работа по предотвращению таких преступлений должна идти в двух направлениях. Представители структур госбезопасности будут усиливать профилактическую работу. В это же время руководство оборонных предприятий должно более серьезно начать относиться к собственной безопасности. В Свердловской области для пропуска будущих паводков будут расчищать русла рек. План мероприятия обсудили губернатор Денис Паслер и руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов. В ходе визита на Средний Урал глава федерального ведомства осмотрел участок реки Ница в границах Ирбита. По словам Дениса Паслера, первые мероприятия в русле реки начнутся уже в этом месяце и продолжатся в сентябре. После Ницы расчистка продолжится на реках и в других муниципалитетах, так сообщают в департаменте информполитики. Мобильные операторы начали блокировать звонки без маркировки и массовые автоматизированные вызовы, на которые не заключены договоры. Маркировка по 30 и 50 копеек за вызов делает серый массовый обзвон экономически бессмысленным. Действия мобильных операторов смещают спрос в направлении белых колл-центров, пишет «Коммерсант». Искусственный интеллект пока не смог заменить риэлторов при поиске жилья. Нейросети для помощи в поиске недвижимости уже использовали 11% участников исследования. Однако в итоге четверть из этих 11% все равно обращалась к живому риэлтору. Чаще всего искусственному интеллекту поручают отобрать варианты, которые укладываются в определенный бюджет. Около трети сравнивают жилые комплексы и застройщиков. И еще 27% проверяют уже сделанный выбор. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
0: Реклама. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте нашточудом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует в период по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
5: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в пятницу, 7 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный и слабый. Ночью плюс 13-15, днем до плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Это Жасмин в нашем эфире на 98.9 FM. И в самый разгар дня на радио «Лето» с вами по-прежнему я, Вадим Белов. Привет, друзья! Как у вас сегодня дела? До выходных полтора дня, ну и пусть время на работе летит незаметно, а если вы сейчас в отпуске, то пусть время никуда не спешит. Ну а мы на радио «Лето» продолжим вас вдохновлять нашими хитами. И дальше для вас сам Дима Билан.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

0: Это была Ирина Дубцова на радио «Лето». И дальше делайте громче любимые хиты от Сергея Лазарева, Максима и других. Раньше всех встречайте «Ираклия» с идеальной летней новинкой. И в свободную минуту присоединяйтесь к радио «Лето» ВКонтакте. Там всегда тепло, как и в нашем эфире.
1: Радио «Лето». Реклама. Мечта.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Джиган только что на 98.9 FM. И это «Радио Лето». С вами и для вас, и в будни, и в выходные. Прямо по курсу у нас очередная порция яркой музыки. От дуэта Бисса, а еще от Звонкова, ну а до них зажгут дискотека «Авария» и Кристина Орбакайте. Только хиты на «Радио Лето» и ничего лишнего.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Здравствуйте. В Свердловской области отменили предупреждение о ракетной опасности. Режим действовал на территории региона в течение 2 часов. Кроме того, режим ракетной опасности сняли в Челябинской и Курганской областях. Информации об открытии аэропорта Кольцово пока не было, однако при этом за последние полчаса полеты возобновили аэропорты Перми и Челябинска. Жители Екатеринбурга стали меньше жаловаться на качество питьевой воды. Ситуацию с дефицитом реагентов для водоподготовки практически удалось решить. Об этом на заседании коллегии заявил вице-мэр Владимир Гейко. Несмотря на отсутствие дефицита в водохранилищах Екатеринбурга, воду для уральской столицы все равно приходится перекачивать из Нязепетровска. Качество водопроводной воды в Екатеринбурге проверяют ежедневно, однако пока Роспотребнадзор заключений об улучшении качества ресурса не выдавал. Об этом пишет портал 66.ru. В России на год разрешили продажу бензина по стандарту Евро-2. В постановлении правительства сказано, что также разрешено обращение бензинов классов 3 и 4 вплоть до 1 июля 2027 года. При этом автозаправочные станции будут обязаны предоставлять информацию о классе продаваемого топлива. Мера позволит направить дополнительные объемы бензина на внутренний рынок и минимизировать риски перебоев с поставками. Об этом заявили в Минэнерго. Банк России выпустит в оборот памятные серебряные монеты с животными из Красной книги. На монетах номиналом 2 рубля будут изображены кавказская лесная кошка, очковая гага и ушастая круглоголовка. Коммерсант уточняет, что серию «Красная книга» ЦБ выпускает с 1992 года. И сейчас она включает уже 82 монеты. В Бразилии во время матча на футболиста напал разъяренный попугай. Большой желто-голубой ара был хорошо виден в трансляции игры. Птица спланировала на поле, выбрав объектом атаки одного из футболистов. Чтобы не попасть под внушительные когти или клюв, игрок был вынужден пригнуться. Игру остановили, пока попугай не улетел. Почему экзотическая птица атаковала футболистов, так и осталось неизвестным. Об этом пишет агентство ТАСС, публикуя видео. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
0: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: А сейчас на «Радио Лето» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в пятницу, 7 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный и слабый, ночью плюс 13-15, днем до плюс 23.
0: Реклама.
6: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Парацельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
7: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

Это «By India», «Чо» и «Мод» в самый разгар четверга на радио «Лето». Ну а какие планы на вечер, уже думали? Мы желаем вам побольше интересных идей, как отдохнуть и развлечься после скучной рутины. Ну и хитами вас обеспечим в любое время суток. И прямо сейчас на радио «Лето» делайте громче Леонида Агутина и Томаса Невагрина.

в цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: «Такие люди» на радио «Лето». Это Вячеслав Питкун и «Танцы минус». И я, Вадим Белов, по-прежнему с вами. Привет, друзья мои! Спасибо, что слушаете нас в FM-приемниках, автомагнитолах или в умных колонках. Ну а на работе, на компьютере заходите на наш сайт radioletofm.ru и слушаете любимые хиты в отличном качестве. И дальше только для вас. Григорий Лепс, Стас Пьеха, Кая и многие другие. Впереди 20 минут ярких хитов нон-стоп. Наслаждайтесь, друзья. Хорошего дня.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Сам Григорий Лепс продолжает четверг на радио «Лето». И под эту музыку давайте сверять часы. Рабочая неделя тает с каждой минуты, и на подходе выходные. И вот на этой позитивной ноте ловите хиты от города 312, а еще от команды «Руки вверх». И прямо сейчас делайте громче «Марии Краймбрери». Ваша любимая музыка здесь, на радио «Лето».

0: Екатеринбурге 15 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
0: Новости.
2: Здравствуйте. В Свердловской области отменили предупреждение о ракетной опасности. Режим действовал на территории региона в течение 2 часов. Кроме того, режим ракетной опасности сняли в Челябинской и Курганской областях. Информации об открытии аэропорта Кольцово пока не было, однако при этом за последние полчаса полеты возобновили аэропорты Перми и Челябинска. Жители Екатеринбурга стали меньше жаловаться на качество питьевой воды. Ситуацию с дефицитом реагентов для водоподготовки практически удалось решить. Об этом на заседании коллегии заявил вице-мэр Владимир Гейко. Несмотря на отсутствие дефицита в водохранилищах Екатеринбурга, воду для уральской столицы все равно приходится перекачивать из Нязепетровска. Качество водопроводной воды в Екатеринбурге проверяют ежедневно, однако пока Роспотребнадзор заключений об улучшении качества ресурса не выдавал. Об этом пишет портал 66.ru. В России на год разрешили продажу бензина по стандарту Евро-2. В постановлении правительства сказано, что также разрешено обращение бензинов классов 3 и 4 вплоть до 1 июля 2027 года. При этом автозаправочные станции будут обязаны предоставлять информацию о классе продаваемого топлива. Мера позволит направить дополнительные объемы бензина на внутренний рынок и минимизировать резкий перебой с поставками. Об этом заявили в Минэнерго. Банк России выпустит в оборот памятные серебряные монеты с животными из Красной книги. На монетах номиналом 2 рубля будут изображены кавказская лесная кошка, очковая гага и ушастая круглоголовка. Коммерсант уточняет, что серию «Красная книга» ЦБ выпускает с 1992 года. И сейчас она включает уже 82 монеты. В Бразилии во время матча на футболиста напал разъяренный попугай. Большой желто-голубой ара был хорошо виден в трансляции игры. Птица спланировала на поле, выбрав объектом атаки одного из футболистов. Чтобы не попасть под внушительные когти или клюв, игрок был вынужден пригнуться. Игру остановили, пока попугай не улетел. Почему экзотическая птица атаковала футболистов, так и осталось неизвестным. Об этом пишет агентство ТАСС, публикуя видео. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
0: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
6: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в пятницу, 7 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный и слабый. Ночью плюс 13-15, днем до плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Это группа «Градусы». После обеда в четверг на радио «Лето» и еще час с вами буду я, Вадим Белов. Вместе слушаем ваши любимые хиты от любимых звезд и планируем выходные. Я желаю вам удачи во всем и отличной погоды. И дальше на радио «Лето» включаю для вас 5 FM.

Только что на радио «Лето» очаровашка Юлиана Караулова. Как вам наша музыка сегодня? Каждый день 24/7 слушайте у нас яркие, любимые наши хиты. И кто у нас на подходе? Серебро, Дима Билан, Добро и многие другие. Ну и через 10 минут на радио «Лето» Катя Савельева и ее рубрика «Слово дня». Новые слова — это ключ к успеху, поэтому смело пополняйте словарный запас каждый день на радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы снимем налет пыли со слова «галун». Встречайте, это неодушевленное существительное мужского рода. Слово это пришло к нам из французского языка, а оттуда – из испанского, где означало «блестеть» или «наряжаться». Итак, галун – это плотная золотая или серебряная лента – и еще тесьма, которые расшивали одежду. Где мы можем встретить его в наши дни? Ну, раньше частенько на мундирах царских офицеров, шикарных ливреях швейцаров и казачьих шапках-кубанках. Сегодня галуны превратились в нашивки и лампасы на военной форме, которые показывают воинское звание. Запомнили? Галун – плотная золотая или серебряная лента, которые расшивали одежду. Я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Это был Денис Клявер на радио «Лето» и на 98,9 FM и в динамиках умных колонок. Почему колонка умная? Потому что понимает вас как никто. Скажите колонке, включи радио «Лето», и грядущий вечер с Катей Савельевой пройдет легко и не скучно. Ну а от меня, Вадима Белова, спасибо за вашу отличную компанию. Бонусом ловите Иру Дубцову. И до встречи завтра. Счастливо, друзья!

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем и женой.
2: Я тебя люблю.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Иран и Оман согласовали контуры сделки по Ормузскому проливу. В соглашении речь идет о возобновлении судоходства по новым маршрутам. Как сообщил саудовский канал Аль-Арабия, рамочное соглашение рассчитано на 60 дней и предполагает возобновление судоходства и старт технических переговоров. Соглашение при этом не предусматривает никаких транзитных сборов. После одобрения предлагаемого соглашения Иран вернется к выполнению одного из пунктов меморандума с Соединенными Штатами, и об этой сделке могут объявить уже в ближайшие несколько дней, пишет «Коммерсант». Покушение на главу предприятия «Уралдронзавод» в Большом Истоке не первое в России преступление подобного рода. Как рассказал порталу Е1 депутат Госдумы Максим Иванов, ранее в Туле покушались на главного конструктора и разработчика дронов семейства «Овод». Подобные покушения не исключены и в будущем, считает парламентарий. Работа по предотвращению таких преступлений должна идти в двух направлениях. Представители структур госбезопасности будут усиливать профилактическую работу. В это же время руководство оборонных предприятий должно более серьезно начать относиться к собственной безопасности. В Екатеринбург на красную строку приедут запрещенные барабанщики и Биллис Бенд. Организаторы книжного фестиваля назвали хедлайнеров музыкальной программы. Выступления запланированы каждый вечер с 21 по 23 августа. Площадкой для фестиваля «Красная строка» станет исторический сквер. В этом году в честь 40-летия Свердловского рок-клуба темой фестиваля сделали строчку «Эта музыка будет вечной». Ранее организаторы «Красной строки» назвали литературных хедлайнеров фестиваля, пишет «Новый день». Специалисты назвали продукты, которые способны ухудшать внешний вид. Избыточный сахар со временем начинает взаимодействовать с белками кожи, повреждая при этом коллаген и эластин. Эти процессы способствуют появлению мелких морщин и ухудшают цвет лица, пишет газета.ру. Не меньшее влияние оказывают продукты с избытком соли. Она задерживает в организме жидкость, приводя к отекам. Россию с начала этого года активно посещают туристы из Вьетнама, Республики Корея, а также Китая и Турции. Эти направления стали лидерами турпотока с января по июль. Число путешественников из этих стран увеличилось на 20 и даже 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего, по данным пограничников, с целью туризма в Россию в первом полугодии было совершено более 670 тысяч визитов иностранных граждан. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
0: Реклама.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщик ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра в пятницу, 7 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный слабый. Ночью от 11 до 13 градусов тепла, но днем потеплеет до 21-23. Со знаком «плюс».
0: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
7: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
0: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
8: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

группы «Моя Мишель» только что на радио «Лето». Кстати, вокалистка группы Таня Ткачук как-то призналась, что именно эта песня была написана под впечатлением от реального свидания, которое пошло совершенно не по плану.

А у нас с вами в планах целых 4 часа отборных, ярких, любимых наших хитов. Отличная музыка, хорошее настроение, Данка Филатов и Кайрос. А прямо сейчас винтаж ждут вас в ближайшие минуты.

Радио Лето и его незабываемый хит «Малыш». Подпевали? Отлично! Уже через 10 минут время нашей полезной рубрики «Вкус жизни». Сегодня расскажу о самой популярной зелени на наших столах. И знали ли вы, что обычный укроп – это настоящий клад? Он не просто украшает наш суп, но и круто снижает давление, улучшает сон и кое-что еще. Подробнее уже совсем скоро. Ну а Мари Краймбрери с хитом «Давай не ждать», «Звери, я с тобой» и «Елка с ее песней домой» ждут вас накануне.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Вот вы думаете, укроп нужен только для супа и огурцов? А вот и нет. Сегодня расскажу, почему эта зелень – настоящий кладезь витаминов и пользы. Факт первый – укроп – спасение для нашего желудка. Он убирает вздутие, снимает спазмы и помогает переваривать

0: Тот идеально освежает лицо. Но будьте осторожны, потому что укроп может резко снизить давление. Если вы гипотоник или находитесь в интересном положении, не переборщите, иначе заболит голова. Ну и на всякий случай не забывайте добавлять укроп в свежем виде в самом конце готовки, чтобы сохранить все его витамины. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
1: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Уличным огням зажигаться еще рановато, но вот корпоративную почту уже можно, я думаю, закрывать, чтобы ваша дорога домой или сборы прошли на максимальном позитиве. Я включаю для вас 20 минут музыки нон-стопа. Мы слушаем вместе группу А-студио, а дальше дискотека аварии, группа Лицей на 98.9 FM и на нашем сайте radioletofm.ru.

Супер-диджей. Радио Лето. Здесь тепло.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
0: Новости.
2: Добрый вечер. На НПЗ в Ярославской области тушат пожар после крупной атаки дронов. Обломки упали в резервуары нефтеперерабатывающего завода. Идет тушение пожара, сообщил губернатор Евраев. Пожар возник во время самого крупного налета на регион, в ходе которого были сбиты более 90 аппаратов, пишет РБК. Погибших, к счастью, нет. Осколочные ранения получили 4 человека. Двух женщин и мужчину госпитализировали. Еще одному мужчине медпомощь оказали на месте. Также произошло возгорание 3 частных домов, выбиты стекла в нескольких многоквартирных домах, повреждены личные автомобили. Между тем, в Свердловской области сегодня около 2 часов действовал режим ракетной опасности. Он был введен в 11:45. Жители региона сообщали о включении сирен на улицах. Отбой был дан в 13:47. В 12:08 были введены ограничения в аэропорту Кольцово, напоминает «Новый день». Ракетная угроза отличается от беспилотной, прежде всего, скоростью и характером. Ракета достигает цели за минуты, тогда как БПЛА может находиться в воздухе значительно дольше, отмечают специалисты. Между тем, в аэропорту Кольцово более 10 самолетов задерживаются на вылет. Некоторые отменены. Отменены рейсы в Москву, Сочи, Душанбе. Задерживаются вылеты в Москву. Несколько самолетов – Сочи, Тбилиси, Анталию, Харбин и другие города. Таковы данные онлайн-табло Кольцова. В российском сегменте интернета сегодня произошел сбой. Наблюдаются проблемы с доступом у ряда сервисов. Таковы данные сервисов мониторинга «Детектор 404.ру» и «Сбой РФ». Пользователи массово жалуются на работу «Озон», «Ростелекома», «Яндекса», а также «Авито», «РЖД», «Вайлдберрис», «Тейбанка», «Пикабу» и других платформ. Есть перебои в работе «Телеграм». Больше всего жалоб поступает на работу «Озон» более 1000 за час. Всего проблемы заметили до 60 тысяч человек, пишет РБК. Агентство направило запросы в Роскомнадзор, Минцифры и операторам связи. Несколько дней остается до завершения регистрации на международный фестиваль молодежи. Масштабное мероприятие пройдет в Екатеринбурге с 13 по 16 августа в рамках НАС-проекта «Молодежь и дети». Зарегистрироваться можно на сайте фестиваля до 10 августа. Регистрация даст возможность посещать мероприятия фестиваля, попробовать национальные блюда, увидеть работы молодых художников, посетить парк уличной культуры и спорта. Будет организован бесплатный трансфер до центра Екатеринбург-Экспо, где пройдет фестиваль, сообщили в региональном департаменте информполитики. Еврокомиссия активно готовится нивелировать последствия солнечного затмения, которое серьезно повлияет на солнечную электрогенерацию. Об этом сообщила представитель ЕК Анна Кайса Итканен на брифинге в Брюсселе. Специалисты рассмотрят возможные сценарии затмения. Ожидается синхронное резкое падение электрогенерации по системе солнечных панелей общей сети в Европе. Во время затмения для компенсации этого спада должны быть быстро введены значительные альтернативные генерирующие мощности. Напомню, солнечные затмение ожидается 12 августа, продлится около 4,5 часов. Официальный доллар 80.93, евро 93.19.
0: Реклама. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в августе. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует в период по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
5: Ну а сейчас о погоде. Завтра в пятницу, 7 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный слабый. Ночью от 13 до 15 градусов тепла, днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

был Сергей Лазарев на радио «Лето», который стал арендодателем и сдает свою квартиру в Майами за 3000 условных единиц, чтобы отбить налоги. Один из главных треков нового альбома, я думаю, тоже принес ему немалый доход. Только что мы слушали его вместе. Да, дальше Иракли, Юля Савичева и группа «Руки вверх».

плакать, конечно, для здоровья иногда оно и неплохо. Но давайте подумаем о том, сколько хорошего нас с вами ждет. Во-первых, пятница, во-вторых, выходные, вечер четверга, потепление тоже завтра, знаете ли. Все это сводится к одному. Держим руку на позитиве. Мари Краймбрери, группа Иванушки Интернешнл и Градусы помогают нам с вами. Но не забывайте о ремнях безопасности зеленой волны всем, кто прямо сейчас в дороге. За солнце.

диктофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

Ну и пока мы с вами слушали в сердце этого часа группу «Градусы», довольно интересная статистика здесь появилась. За последние 4 года продажи мотоциклов у нас подскочили в 3,5 раза. Ну, желание объехать вечерние пробки вполне себе понятно. Но давайте честно, в автомобиле есть кондиционер, есть мягкое кресло и, главное, хорошая музыка. Ну и пусть каждый, кто слушает нас прямо сейчас, остается в комфорте. Юлия Зиверт, мод Григорий Лепса и Лина Аллегрова прямо сейчас на «Радио Лето».

0: Кстати, этот хит Юлия Зиверт задумывала как музыкальный манифест, призыв проснуться от рутины и начать радоваться жизни прямо сейчас. Если вы уже доехали до дома и не хотите расставаться с нашей волной, просто скажите своей умной колонке «Включи радио Лето», и мы продолжим вечер вместе. Ну а пока ловите 20 минут нон-стопа. Ева Польна, Дима Билан и группа «Блестящий» прямо по курсу.
1: Радио Лето. Реклама.

0: Ruspro.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЗЭ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Москва не получала от Киева сигналов о возобновлении дипломатических контактов, сообщил сегодня на брифинге замдиректора Департамента информации и печати МИДа России Алексей Фадеев. Инициатива о разрыве отношений исходила исключительно от украинской стороны, пишет агентство ТАСС. В ведомстве отметили, что Москва готова рассматривать инициативы по разрешению украинского кризиса при условии соблюдения российских интересов. В вузах России будет введен единый вступительный экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов. Об этом сообщила советник президента Елена Импольская. Проект концепции единого испытания уже разработан, отмечает агентство ТАСС. Сегодня вузы сами определяют форму и содержание такого экзамена. Ранее замглавы Миноборнауки Константин Могилевский сообщил, что к 2030 году вузы России смогут привлечь 500 тысяч иностранных студентов. Задачу перед ведомством поставил президент. В России сегодня платно обучаются более 300 тысяч иностранцев. Воду из-под крана в Екатеринбурге пить можно, но для готовки и питья лучше использовать отстойную и прокипяченную. Для бытовых целей можно пользоваться водой из-под крана, пояснили в Роспотребнадзоре области. Выявлено несоответствие питьевой воды гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и органолептическим показателям. По микробиопоказателям, а также по вирусологическим, пробы питьевой воды соответствуют требованиям, отмечают специалисты, пишет «Комсомольская правда». Напомню, ранее в водоканале поясняли ухудшение качества воды в Екатеринбурге, в том числе по цвету, длительным периодом ливней. Сейчас водохранилища Екатеринбурга перекачивают воду из водоемов Челябинской области. В Свердловской области ищут 16-летнего подростка. Дмитрий Бирюков из Арамиля пропал 2 августа. С тех пор его местонахождение неизвестно. Родные опасаются, что он попал под влияние мошенников и уехал в другой город. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Фото юноши есть на городских порталах. Он худощавый, рост 180 сантиметров, волосы длинные, светло-русые. По информации полиции, Дмитрий может находиться в Саратове. Его телефон периодически включается. Об этом рассказала мама и отметила, что друзей у сына нет, он не мог просто уехать в никуда, пишет «Комсомольская правда». Свердловская область попала на 6-е место в топе-10 самых популярных туристических регионов. Об этом сообщили в департаменте информполитики, ссылаясь на данные вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. Только за первое полугодие Свердловскую область посетили 1 100 000 туристов. В регионе пользуется популярностью и внутренний туризм. В последнее время число поездок внутри региона только растет. На Среднем Урале продолжают создавать туристические объекты, открываются новые базы отдыха, загородные и модульные отели, а также кемпинги. Кроме того, выделяются средства на развитие автомобильных маршрутов и обустройство туристических центров. Официальный доллар 80.93, евро 93.19.
0: Реклама.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщик ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра в пятницу, 7 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный слабый. Ночью от 11 до 13 градусов тепла, но днем потеплеет до 21-23. Со знаком «плюс».
0: Реклама.
7: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
8: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
7: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье.
9: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

всем, кто слушает нас, где бы вы сейчас ни были, передаю огромный привет. Здорово, что мы с вами за хорошую музыку. И этот вечер продолжаем движение, повышаем градус страсти. У нас прямо сейчас группа «Винтаж» и их культовая «Мама Америка». Всем, кто за рулем, огромный привет. Ну и «Бурито» и «Рефлекс» на подходе.

0: Ну, я загадаю, пожалуй, чтобы ваша дорога домой, пока эти звезды падали, была легкой и приятной. Кстати, жителям Екатеринбурга в этом августе, напомню, в ночь с 12 на 13 число можно загадать просто до 100 желаний в час, потому что у нас будет настоящий поток Персеиды. Самое время выбраться за город. Ну, а пока вы формулируете свои желания, давайте обратим внимание на звездочки и нашивки, которые носят на земле. Слово с ними связанное в рубрике «Слово дня» уже через 10 минут. Ну, а накануне сразу две красотки Ани. Ани Лорак и Ольга Серябкина ждут вас на Радио Лето.
1: Радио Лето. Реклама.

0: Sportsklub.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Новое-новое. Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты же хочешь.

открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы снимем налет пыли со слова «галун». Встречайте, это неодушевленное существительное мужского рода. Слово это пришло к нам из французского языка, а оттуда – из испанского, где означало «блестеть» или «наряжаться». Итак, галун – это плотная золотая или серебряная лента – и еще тесьма, которые расшивали одежду. Где мы можем встретить его в наши дни? Ну, раньше частенько на мундирах царских офицеров, шикарных ливреях швейцаров и казачьих шапках-кубанках. Сегодня галуны превратились в нашивки и лампасы на военной форме, которые показывают воинское звание. Запомнили? Галун – плотная золотая или серебряная лента, которые расшивали одежду. Я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Никита трогательно поздравил свою знаменитую бабушку Эдиту Станиславовну с 89-летием. Стас Пьеха признался, что именно она подарила ему самое счастливое детство и научила любить музыку. Ну а мы с вами планируем вечер четверга и движемся дальше. По плану 20 минут нон-стопа группа Hi-Fi. Нюша и Юлиана Караулова с нами. Ты прав.

0: Екатеринбурге 19 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
0: Новости.
2: Добрый вечер. В аэропорту Геленджика сняли ограничения на полеты сегодня к вечеру. Об этом сообщает Росавиация. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, отмечено в сообщении. Аэропорт возобновил обслуживание спустя 11 часов. В аэропорту Сочи продолжают действовать временные ограничения. Он не принимает и не отправляет самолеты с 7 утра по местному времени. В аэропорты городов-курортов массовые задержки рейсов. В них задерживаются также вылеты и из других городов. Гендиректор Урал-дронзавода Владимир Ткачук не успел сесть в автомобиль, который взорвался в поселке Большой Исток в Екатеринбурге. Об этом сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на источник в оперативных службах. Это и спасло ему жизнь. В момент взрыва в машине находился водитель, он погиб. По данным собеседника агентства, сам Ткачук сейчас в стабильном состоянии, угрозы его жизни нет. Изначально его доставили в реанимацию. Уголовное дело завели по статье о покушении на убийство общеопасным способом. Урал-дронзавод производит беспилотники «Упырь», которые используются в зоне специальной военной операции, сообщают сегодня «Вести». Пришедшие на Средний Урал похолодание, в выходные сменится жарой, обещают и свердловские синоптики, и Росгидромет. В пятницу днем в Екатеринбурге еще прохладно, плюс 22 градуса, по области от 20 до 25 тепла, в субботу по области местами жара до плюс 30, в Екатеринбурге 27-29. В воскресенье чуть прохладнее, с понедельника еще прохладнее. В выходные в Екатеринбурге обойдется без существенных осадков, по области небольшие дожди. По предварительным прогнозам Росгидромета, на следующей неделе сохранится на Среднем Урале теплая погода, временами небольшие дожди, температура днем от 22 до 25. В Екатеринбурге продают самую дорогую квартиру в истории города. Это пентхаус площадью 600 квадратов, который занимает весь 24 этаж в доме на Гоголя 21. Подняться в квартиру на лифте могут только сами ее жильцы. Из окон панорамный обзор. Стоимость квартиры 360 миллионов рублей. Эксперт рынка недвижимости Михаил Харьков не может вспомнить более дорогих предложений на первичном рынке Екатеринбурга, отмечает портал 66. По словам риэлтора, объект уникальный. Другого такого пентхауса в городе нет. Потому он рассчитан на покупателя, которому важно обладать объектом, единственным в своем роде, отмечает эксперт. Певица Клава Кока, родом из Екатеринбурга, и блогер Дима Масленников поженились, сообщает Супер, ссылаясь на источник. Торжество прошло в среду, 5 августа, было тихим, без лишнего внимания публики. Праздник был на природе, в ретро-стиле, для гостей утвердили белый летний дресс-код. На свадьбе выступали сама певица, исполнитель Джонни и группа Пицца. Пишет газета «Ру» и отмечает, что почти 10 лет в сети обсуждали возможные отношения пары, но сами они раньше не раз заявляли, что их связывает только дружба. 3 апреля этого года Клава Кока подтвердила сообщение о романе. Официальный доллар 80.93, евро 93.19.
0: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
6: Ну а сейчас о погоде. Завтра в пятницу, 7 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный слабый. Ночью от 13 до 15 градусов тепла, днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Я, друзья, рада приветствовать тех, кто уже перешагнул порог дома, сбросил свои деловые костюмы, настроился на правильный отдых. Ну а тем, кто еще завершает свои дела в пути, мы добавим хорошего настроения. Музыкальный вечер в самом разгаре, впереди только самые любимые наши яркие хиты. Расслабляйтесь, не переключайтесь. Сергей Лазарев, Виагра, Нилетто и компания. С нами.

0: надо сказать, Нилетто выложился по полной в Екатеринбурге на недавнем выступлении. Ну и чтобы у нас с вами было столько же энергии, самое время зарядиться витаминами. В рубрике «Вкус жизни» сегодня расскажу про укроп. Оказывается, он очень круто укрепляет иммунитет, поэтому не пренебрегайте им за ужином. Если сейчас у вас как раз это самое, приятного аппетита, а хорошее настроение мы вам обеспечим. Егор Крид и Артик, и Асти, Андрей Губин и М-Бенд ждут вас дальше на Радио Лето.
1: Радио Лето. Реклама.

0: Арт-продаж. Рекламар. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Вот вы думаете, укроп нужен только для супа и огурцов? А вот и нет. Сегодня расскажу, почему эта зелень – настоящий кладезь витаминов и пользы. Факт первый – укроп – спасение для нашего желудка. Он убирает вздутие, снимает спазмы и помогает переваривать даже самую тяжелую пищу. Факт второй. В нем скрыта мощная бьюти-аптечка. Кальция здесь больше, чем во многих молочных продуктах. А витамин С и антиоксиданты защищают кожу от старения. Факт номер три. Укроп отлично успокаивает. В его эфирных маслах есть вещества, которые снижают уровень стресса и помогают быстрее уснуть. Попробуйте укропный чай перед сном. Проверите сами. Факт четвертый. Защита сердца. Укроп помогает мягко снижать артериальное давление и выводит лишнюю соль из организма, спасая вас от отеков по утрам. И, между прочим, в индустрии красоты укроп – это тоже хит. Его отвар убирает пигментные пятна, веснушки и высыпания. А укропный лед идеально освежает лицо. Но будьте осторожны, потому что укроп может резко снизить давление. Если вы гипотоник или находитесь в интересном положении, не переборщите, иначе заболит голова. Ну и на всякий случай не забывайте добавлять укроп в свежем виде в самом конце готовки, чтобы сохранить все его витамины. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Погода красивая, по звездному на орбите Венеры и Юпитера. Мы с вами прощаемся, друзья. И астропрогноз на завтра обещает нам день активной энергии. Возьмем от этой пятницы все. Я желаю вам идеального баланса, тепла в доме, отличного настроения. Мы услышимся завтра. Доброго вечера, чтобы он был еще ярче, заряжаю для вас треки от Согдианы, группы «Градусы» и «Солнце внутри». Новинка от Ракли тоже для вас. Услышимся, пока!

0: Екатеринбурге 8 вечера. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс 1 Южный. Новости.
1: Добрый вечер. В Екатеринбургском аэропорту Кольцово продолжаются массовые задержки авиарейсов. Больше всего в Москву и в Сочи. Несколько утренних рейсов были вовсе отменены. Таковы данные онлайн-табло Кольцово. Задержки и отмены связаны с введением временных ограничений Росавиации. В частности, аэропорт Сочи был закрыт 11 часов. Его открыли к вечеру. Между тем, авиакомпания «Победа» корректирует расписание полетов из-за продолжительных временных ограничений на вылет и прилет в аэропорту Сочи, сообщил перевозчик в телеграм-канале. В авиакомпании добавляют, что пассажиры могут самостоятельно оформить возврат в два клика, в том числе по невозвратным тарифам. Информацию по вынужденному обмену или возврату можно уточнить в одном из разделов на сайте «Победы», пишет газета.ру. Сегодня днем в Екатеринбурге тушили пожар в жилой высотке на улице Мартовской. Очаг возгорания был на 6-м этаже. Пожар оказался небольшим, охватил лишь 1 квадратный метр. Но еще до прибытия пожарных дом покинули 35 жильцов из-за сильного задымления, сообщает МЧС области. Спасатели вывели по лестничным маршам 8 человек. Пострадавших нет. На месте происшествия работали 16 пожарных на 3 единицах техники. Пламя потушили за 15 минут. В 14:55 завершили разбор и проливку сгоревших конструкций. Спасатели напоминают о соблюдении правил безопасности в быту. Нельзя перегружать сеть, нельзя оставлять приборы в режиме ожидания. Международный книжный фестиваль «Красная строка» сменит площадку в Екатеринбурге в этом году. Мероприятие пройдет с 21 по 23 августа на Октябрьской площади, сообщили в департаменте информполитики. Решение о переносе приняли на совещании по подготовке к фестивалю. Его тема в этом году – это музыка будет вечна и посвящена 40-летию Свердловского рок-клуба. На фестивале ожидается более 90 тысяч гостей из 5 регионов страны. В программу войдут 180 мероприятий. На ярмарке продукцию представят 160 издательств, отмечает «Комсомольская правда». Организаторы «Интервидения» опровергли слухи о возможной отмене конкурса в этом году. Смотр состоится, как и планировалось, в Саудовской Аравии. Но точное место проведения в этой стране пока обсуждается, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на источник. Накануне появилась информация о том, что изначально запланированная площадка в Эр-Рияде может оказаться не готова к проведению вокального конкурса, отмечает Лента.ру. Стилисты уже советуют моду на осень. Так самой удачной покупкой может стать платье Макси в горох, которое будет отлично смотреться с грубой обувью и трикотажем. Об этом рассказала блогер Анита Глосс, сообщает телеграм-канал «Русская мода». Также стилист советует к этому образу иметь приталенный жакет с идеальной посадкой. По ее словам, она уже в ожидании первых прохладных дней, чтобы это выгулять, цитирует блогера Лента.ру. Также специалист советует подобрать к осени идеальные джинсы из плотного качественного денима и стильные ботильоны. Официальный доллар сегодня 80.93, евро 93 рубля 19 копеек.
0: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.ру.
5: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра в пятницу, 7 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный слабый. Ночью от 11 до 13 градусов тепла, но днем потеплеет до 21-23. Со знаком «плюс».
0: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
6: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
2: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
1: Только в августе. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Спецвизирование застройки Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте нашатчудом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует в сферу по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Указ, разрешающий приватизацию аэропорта Шереметьево, подписал президент Путин. Правительству поручено использовать право государства на золотую акцию. Согласно указу, при продаже акций аэропорта необходимо сохранить его основной вид деятельности, обеспечить условия для модернизации мощностей, не допустить перехода ценных бумаг в собственность иностранцев или лиц, подконтрольных им. Этим же указом Путин исключил Шереметьево из перечня стратегических предприятий. Напомню, Шереметьево – крупнейший российский аэропорт по объемам пассажироперевозок, базовый для перевозчика «Аэрофлот». Воду из-под крана в Екатеринбурге пить можно, но для готовки и питья лучше использовать отстоянную или прокипяченную. Для бытовых целей можно пользоваться водой из-под крана, пояснили в Роспотребнадзоре области. Выявлено несоответствие питьевой воды гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и органолептическим показателям. По микробиопоказателям, а также по вирусологическим, пробы питьевой воды соответствуют требованиям, отмечают специалисты, пишет «Комсомольская правда». Напомню, ранее в водоканале поясняли ухудшение качество воды в Екатеринбурге, в том числе по цвету, длительным периодом ливней. Сейчас водохранилища Екатеринбурга перекачивают воду из водоемов Челябинской области. Пришедшие на Средний Урал похолодание в выходные сменится жарой, обещают и свердловские синоптики, и Росгидромет. В пятницу днем в Екатеринбурге еще прохладно, плюс 22 градуса. По области от 20 до 25 тепла. В субботу по области местами жара до плюс 30, в Екатеринбурге 27-29. В воскресенье чуть прохладнее, с понедельника еще прохладнее. В выходные в Екатеринбурге обойдется без существенных осадков, по области небольшие дожди. По предварительным прогнозам Росгидромета, на следующей неделе сохранится на Среднем Урале теплая погода. Года временами небольшие дожди, температура днем от 22 до 25. Международный книжный фестиваль «Красная строка» сменит площадку в Екатеринбурге в этом году. Мероприятие пройдет с 21 по 23 августа на Октябрьской площади, сообщили в Департаменте информполитики. Решение о переносе приняли на совещании по подготовке к фестивалю. Его тема в этом году – это музыка будет вечной и посвящена 40-летию Свердловского рок-клуба. На фестивале ожидается более 90 тысяч гостей из 5 регионов страны. В программу войдут 180 мероприятий. На ярмарке продукцию представят 160 издательств, отмечает «Комсомольская правда». Стилисты уже советуют моду на осень. Так, самой удачной покупкой может стать платье «Макси» в горох, которое будет отлично смотреться с грубой обувью и трикотажем. Об этом рассказала блогер Анита Глосс, сообщает телеграм-канал «Русская мода». Также стилист советует к этому образу иметь приталенный жакет с идеальной посадкой. По ее словам, она уже в ожидании первых прохладных дней, чтобы это выгулять, цитирует блогера «Лента.ру». Также специалист советует подобрать к осени идеальные джинсы из плотного качественного денима и стильные ботильоны. Официальный курс доллара в пятницу 81.41, евро 94.06.
2: Ну а сейчас о погоде. Завтра в пятницу, 7 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный слабый. Ночью от 13 до 15 градусов тепла, днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 вечера.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 вечера.

0: вечера. Можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте. Откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полночь.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 2 часа ночи.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 3 часа ночи.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.